закрыв. Он не в силах больше слезы прятать. Вдруг заплакал, как дитя навзрыв. А потом, придя в себя немного, говорит: возлюбленный мой брат,

недугом страшным поражен, и врач земной мне не поможет. Я буду смертью побежден, когда мой дух оружие сложит. Моя болезнь — мои грехи, и этот тяжкий ком змеиный сдавил мне душу, как тиски, своею хваткою звериной. Но очи сердца просветил мне Божий Сын на небе сущий, а прежде я Тебе служил, мой грех, всегда меня гнетущий. Весь мир в объятия маня, Ты расставляешь всюду сети, но кто послушает Тебя, с Тобою вместе вкусит смерти. И понял я, все в мире тлен, в нем счастья нет и быть не может, но лишь страстей незримый плен от века был, а ныне тоже. И в сердце царствует людском убийца, грех, любимый нами, и зная или нет о том, мы топчем правду под ногами. Но в правде той спасенье нам. В грехе и лжи погибель наша, и выбирает каждый сам и испевает эту чашу. Теперь молюсь и каюсь я, страстями к пропасти гонимый, владыка вечности незримый, спаси убогого меня.

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

грусти, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маяли.

прясь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось, ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском воскресенье.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долу.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша. Ты заповедал, и си заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь и внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моим скры словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя, сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Разуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возвратих нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи востах исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоя. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи мя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровать. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, почитай сечь злато и серебро.

Руце Твои сотворись Тимя и создасть Тимя в разумии Мя и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят Мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя и воистину смирил Мя и си. Буди же милость Твоя да утешит Мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой по учению Мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя на земли, аже не остави к заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основалась и землю пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя си. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведения Твоя разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя си. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, всего ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворите оправдание Твое вовек за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданий Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающий не пщевал вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче, мы ищи злости во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбив заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Я посуду любящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческих, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправдание Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя век вразуми меня и жив буду. Возвак всем сердцем моим услыши меня, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвак Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предвори в безгодии, возвак на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи меня. Приближишься гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал я.

далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнашами от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоя. Мир мног любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани к заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих я, коча погибшая, взыщи.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создав человека и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшего, создава Его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, неже оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостивее любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забудь беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благий и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Якуда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же осветися и прославися всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святым праведным Иоакиму и Анне. Избранние от человеческого рода прародители Христовы, родшие преблагословенную Бога от раковицу, из нея же по плоти Сын Божий родися, святи праведни Бога Отцы Иоакиме и Анно, яко имущие дерзновение велико Христу Богу, и выну предстоящие престолу Его Небесному, тому прилежно молитеся от бед нам избавитеся, да выну зовем вам, радуйтеся, святи.

Ангел предстатель послан быть к вам от Бога святи и праведни Бога Отцы, Иакими и Анно, егда о бесплодии своем, ов убо в пустыне, ова же в саду своем, сетовости, к Богу молитву возносящее, и тако благовестие радостное принесе бесплотный, яко родите и мати дщерь преблагословенную, о ней же возблагословится весь род человеческий, с ним же и мы вам радостно приносим хваление. Радуйтесь, корени Давидова, светопроцветшие розги винограда животного, радуйтесь, родыши и дщерь от всех родов преблагословенную, радуйтесь, воплощегося Сына Божия, прародители всечестни, радуйтесь, таинство от века утаенного проявители всеизрядни, радуйтесь, утехи Израилевы, ближайшие по плоти сродницы, радуйся, обетованного миру Спасителя единокровней южицы, радуйтесь, святи.

Святый Иоаким во храме Иерусалимском бесплодие ради от архиерея уничижено, зело опечалися, и в горести души своей я в пустыню к своим стадам удалися, и тамо со многими слезами тепли ко Господу молящися, да сподобит Его Отцем своему чаду нарещися, и так к молитве же пост прилагаше, и в сокрушении сердца вседержителю Бога взываше.

во святой Анна, увидевши в дому своим сидящи, горцы плакася и молящися ко Господу, да поношение бесплодие от нея отъемет, мы же таликой терпения праведных поминающие воззовем. Радуйтесь, богоизбранной Двоице, единому от Троицы Матерь по плоти продившая, радуйтесь, зиждителю вашему, родительницу непорочную произведшие, радуйтесь, супрузи, благословении, преблагословенную в женах дочерь воспитавшие, радуйтесь, в бесплодии вашем от Господа услышании, радуйтесь, яко слезные молитвы ваши, проникоше небо и во уши Бога Израилева достигоша, радуйтесь, яко поношение ваше временное во славу вечную на небеси и на земле изменися, радуйтесь, святые праведные Бога Отцы, якимы и Анно.

преисполнен, явися, ангел Господень, святому Иоакиму в пустыне и речи ему, услыша Бог молитву твою, и изволи дать и тебе благодать свою. Себо жена твоя Анна зачнет, и породит тебе дочерь, о ней же всему миру будет радость. Сия рек бесплотный, повели ему ко храму Иерусалимскому паки отойти, и где же он супругу свою молящуюся обрящет, с нею же вкупе да воспоет, там о хвалебную песнь Богу Израилю.

имущие скорбь велию в сердце своем, Анна Святая, и вертоград дома своего вшедши, видя гнездо птичье на древе сооружено, птенцы малые в нем лежащие, обе моления к молениям, прилагать и подчася, да сподобит ее Господь Матерь чаду быти, и сия весь ей ангел Господень глаголя, услышана есть молитва Твоя, и воздыхание Твоя предоша облаки, слезы же Твоя пред Бога в недоша, все зачнеши и родиши дочерь преблагословенную, о неже возблагословятся вся колено земная, и то и дастся спасение всему миру, наречется же имя ей Мария, таковое ангельское, всерадостное, благовещение поминающее, воспоим Бога Отцем таковая, радуйтесь, супрузи праведней, от Бога свыше предизбрании, радуйтесь во всех заповедях Господних без порока ходившие, радуйтесь в скорби вашей, времени утешения вечной получившие, радуйтесь паче чаяния вашего десницею Божию превознесении, радуйтесь, яко во смирении вашем и скорби, помянув вы Господь, радуйтесь, яко сподобистеся прародители Сыну Божию быти, радуйтесь, святи праведни богатцы, якими и

Сомнению Аким, праведный содержим, и о благовестии ему ангела, неудумевая, обе во град Иерусалима отыди, иди же пред враты храма святую Анну обрейте, Господа, вельми славящую, и радость ангельского явления, и о чаде проречение ему возвещающую, тем же и о своем видении супружницы благовестив, вкупе с нею возопи ко Господу.

Слышавши сродницы и знамя его преславным святые Анны зачатии, Бога Израилева славляху, Анна же богомудрая, плоды чрева своего на служение Богу обрече, теплое благодарение Господи возношаше, мы же светлое всеславное зачатие Боготроковицы Марии воспевающие, то и святым родителям глаголем сице, радуйтесь радостней нам, грядущего в мир Искупителя Провозвестницы, радуйтесь присно поминаемо и чаемого Спасителя Праотцы, радуйтесь чрез дочерь, вашу благословенную Слову Божию плоть взаимодавшей, радуйтесь Бога воплощенно внука себе нарицающей, радуйтесь велией, благочестие тайной достойней служителей, радуйтесь, Божие, к человекам снисхождение всеизрядней посредницы, радуйтесь, святи праведные.

Богосветлую звезду, явившую солнце правды Христа Бога, Пресвятую Богородицу, плотью родите сподобистися, и вожделенное имя Бога Отце в приясти, якими и оно всеблажении, о ия же Рождестве святем небо и земля возрадовавшися, и весь род человеческий освятися, вопия дивному во святых своих Богу Израилю.

видевши родители, от них родшуюся Богоотроковицу Марию, зиждители вожи Матерь, яко кивоту Божию, благоговейно той послужиша, тем же и нас к вам молитвенно припадающих, не отвратитесь глаголющих, радуйтесь о Рождестве Богоотроковицы Марии, светло возликовавшие. Радуйтесь видением Богоотроковицы услаждении, радуйтесь слышанием ее умилении, радуйтесь посих от Архиерея Божия благословении и ублажении, радуйтесь Агнецу непорочную в дому своем добре упасшие, радуйтесь Агнца и пастырем Матери во дщери себе приемшие, радуйтесь святи праведни Богоотроковицы.

Поведницы чудес Божиих, явистись и святи, егда обет свой Богови совершисти, и трилетнюю Боготроковицу Марию в храм Божий со славой ведости, да обитает тамо, во святая святых, о сих уба радостно Богу Отец ваших, славословие песнь воспевати, под счастися.

Яко луна полная в честь нему своем, в храм Господень вхождении, и я же чистоте ангелы удивляхуся, и архиерей Божий Захария приемю от рук ваших, святи Иакима и Иоанно, во внутреннее святая святых, с честью в виде, яко воистину одушевленный Божий кивот, вас же по достоянию ублажи хваленьми таковыми, радуйтеся, радость всемирную роду человеческому породившие, радуйтеся, виновницу человеческого обновления воспитавшие, радуйтеся, в храм Господень кивот одушевленный Божий приведшие, радуйтеся, дочерь вашу святую, во святая святых вместившие, радуйтеся, Богу воплотитеся, хотящему сродницы являющиеся, радуйтеся, ангелам собеседницы бывшие, радуйтеся, святи.

Я исполнив, я обет твой Богови воздав, якими приблажений, в старости доброй, святой и праведной жизни земную, о Господи, скончал еси, тем же ныне тому, и о нас сотвори молитву, да благую, мирную и непостыдную кончину получить, и сподобимся, зовущей ему».

Новое и богоугодное житие во вдовстве Твоем, Анна Святая, провождала Иси у храма Божия, приметающейся и святей преблагословенной дочери Твоей, сослужащей тем же якую истинную и богоугодную вдовицу, Христову же прабабу Тя восхваляем, вкупе же и мужа Твоего, Бога Отца Иакима, усердно чествуем и с любовью песнями таковые Вам приносим. Радуйтеся, праведницы, и же правда, яко солнце сияет вовеки. Радуйтеся ангелам, друзи, сожители святым и присней Богу. Радуйтеся, ближние небесного престола предстоятелие. Радуйтеся, дерзновение велико Христу Богу имущие. Радуйтеся, церкви на небеси торжествующие, украшение. Радуйся, церкви воинствующие, на земле доброе заступление. Радуйтесь, святые.

Ты земное совершив, святая праведная Анно, на руках пребожественные Твои дочери, Богородицы Марии, сном смертным почила Иси, и к Богу с упованием приставилась Иси, тем же святое успение Твое славище, молим Тя, о Бога Праматери Всечестная, да игдай мы сном смертным усыпать и начнем, умоли Спаса Христа, кротко душу нашу от тела отделите, и бесовские власти ее избавите, спасение же вечного нас удостоите, да зовем Ему.

Весь мир христианский блажит вас по достоянию, святи праведни Бога Отцы Иакими и Ано, и молитвенно ваше честное имена прославляет. Церковь же Христова светла память вашу празднует, и песни хвалебные вам приносит сице. Радуйтесь, светильницы, мрак душ наших, благодатно озаряющие. Радуйтесь, от горних высот славы вашей к земнородным милостиво проницающие. Радуйтесь, Богородицы Марии, самолитвенницы всегдашние. Радуйтесь, Христа Бога, умилостивителие многомощнее. Радуйтесь, любовь и веру к вам, имущие от всяких бед спасающие. Радуйтесь, молитвенно на помощь вас призывающих, от напрасной и наглой смерти избавляющие. Радуйтесь, святи и праведные.

все ангелы Божии и лица святых Божиих на небеси вас, святые праведные Бога Отцы, якими Иоанна целуют, роди же человечеси, на земле молитвенными песнями вас похваляют, и о предстательстве вашем благодарно вопиют Богу.

Блин, достойным вам в похвале, святи прародители Христовы, обачевы, милостивы сущей, и наше убогое хваление не отвратите, но будете у нас тепли предстатели и молитвенницы ко Господу, вашими святыми молитвами скудость душ наших, восполняющие, да благодарственнее вам завеем. Радуйтесь, радости и славы вечные, вожделений нам ходатаи, радуйтесь, благ временных и вечных усердней нам пред Господем ходатаи, радуйтесь от смертоносной язвы предстательством вашим верные сохраняющие, радуйтесь, тлетворные ветры молитвами вашими разгоняющие, радуйтесь, трясение земли и бури зельных ходатайством вашим установляющие и в тишину прилагающие, радуйтесь во всяких бедах и злоключениях на помощь к нам ускоряющие, радуйтесь, святи праведни Бога Отцы Иакими и Анну.

спасение душевного желающим, и о всем усердно подвязающимся помощнице Блазии, святи и праведни Бога Отцы Иоакиме и Анно, явистися, ов уба иноком, ова же инокинем, хранители именуетеся, общее моление за всех, верных Богу приносящие, да всем благодарственно зовут, прославшему вас во вселении, Царю славы Христу,

ваших небесных, святи и праведни Бога Отцы Иакими и Анно, сохраняйте и ограждайте нас от искушений врага дьявола, ищущего душевней погибели нашей, вемы, яко много может молитва ваша пред лицем Христа Бога нашего, вашего же по плоти внука, Его же умоляйте, не пристайте у всех, с любовью вас, почитающих и вопиющих. Радуйтесь, масленно благоплодное, елей милости Божией, обильно нам источающая. Радуйтесь, кипариси двое, благосенолиственни, зной страстей наших, в покой бесстрасти приводящие. Радуйтесь, висани и багряницо, из них же скине Божие, силене соорудися. Радуйтесь, горлицы единосупружни, голубицу непорочную произведшие. Радуйтесь, содочерью вашей всех царицею, вечно царствующие. Радуйтесь, в Сионе горнем, в обители я небесней светлой торжествующие. Радуйтесь, свет

И не наши хвалебные милости внапримите, и щедрот ваших молитвенных нас не лишите, о святи прародители Христовы, якими и Анно, аще недостойны исми грехов ради наших, вашего святаго заступления, обаче яко блази и все щедри, суще, си нам, подадите и помозите нам, покаянием очиститеся от скверны греховные, да в чистоте сердец воспоем Создателю нашему хвалебную песнь.

светоподательные два светильника, всемирную свечу возжегшие, познаем святых Бога Отец Яким и Иоанну, о братии, и сиянием тех небесные славы заряями, воспоим им таковая, радуйтесь, славнейшую без сравнения Серафим, воспитати удостоившиеся, радуйтесь лучами благодати Божией сиянии, радуйтесь благоухание духовного преисполнении, радуйтесь фимиам молитв ваших о всем мире христианстве Богу приносящие, радуйтесь с Богородицею Марию и Претечею Иоанном у престола Христова выну предстоящие, радуйтесь святей праведней Бога

Благодать Божия и милость нам подати, прощение же грехов и исправление жития не спаслати, просите нам у Господа, святей Бога Отцы, якими и Ано, и не пристайте у нас пред лицем, вседержителя Бога моляще, яко стяжавшие к Нему дерзновение многое, о сем усердно к вам припадающие, яко пресных предстателей и заступников наших, просим и благоумиленно зовем всех.

Поющи многомощные предстательства ваши к Богу, якими и Ано праведнии, величаем и возвеличившего вас Христа Господа, воспеваем и рожденную от вас пренепорочную Его Матерь, вам же от усердия нашего сия достодолжные похвалы приносим, радуйтесь от востока и до запада при прославлении, радуйтесь, стражи божественные, неусыпно бдящие в молитвах Богу всех верных, радуйтесь, помощь вашу благодатную всяце душе христианси подающие, радуйтесь во благих молений и прошений благочестивых исполняющие, радуйтесь.

к подножию ног ваших припадающие, умолите Господа Бога, избавите нас от погибели вечные, грешникам уготованные, да милосердием Бога нашего спасаеми и вашими святыми молитвами, поспешествуеми, благодарственно воспоем Ему.

молим вас с усердием и любовью к подножию ног ваших припадающие, умолите Господа Бога, избавите нас от погибели вечные, грешникам уготованные, да милосердием Бога нашего спасаеми и вашими святыми молитвами, поспешествуеми, благодарственно воспоем Ему ангельскую песнь,

Молим вас с усердием и любовью к подножию ног ваших припадающие, умолите Господа Бога, избавите нас от погибели вечные, грешникам уготованные, да милосердием Бога нашего спасаеми и вашими святыми молитвами, поспешествуеми, благодарственно воспоем Ему ангельскую песнь,

Ангел предстатель послан быть к вам от Бога святи праведней Бога Отцы Иакими и Анно, егда о бесплодии своем, ов убо в пустыне, ова же в саду своем, сетовости, к Богу молитву возносящее, и тако благовестие радостное принесе бесплотный, яко родите и мати дщерь преблагословенную, о ней же возблагословится весь род человеческий, с ним же и мы вам радостное приносим хваление. Радуйтесь, корени Давидова, светопроцветшие розги винограда животного, радуйтесь, родыши и дщерь от всех родов преблагословенную, радуйтесь, воплощегося Сына Божия, прародители всечестни, радуйтесь, таинство от века утаенного проявители всеизрядни, радуйтесь, утехи Израилевы, ближайшие по плоти сродницы, радуйся, обетованного миру Спасителя единокровней южицы, радуйтесь,

ранние от человеческого рода прародители Христовы, родшие пред благословенную Бога отроковицу, из нея же по плоти Сын Божий родися, святи праведни Бога Отцы Иоакими и Анно, яко имущие дерзновение велико Христу Богу, и выну предстоящие престолу Его Небесному, тому прилежно молитеся от бед нам избавитеся, да выну зовем вам, радуйтеся, святи.

О святи праведницы, Бога Отцы, якими и Ано, молите милосердного Господа, якуда отвратит от нас гнев свой, по делам нашим праведно недвижимый, и да бесчисленные прегрешения наши презрев, обратит нас, раб Божий их, имена. На путь покаяния и на стези заповедей своих да утвердит нас, та же молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение спросите, всяк животу и благочестию потребное нам от Бога дарующее, от всяких напастей и бед, и внезапной смерти предстательством вашим нас избавляющее, и от всех враг видимых и невидимых защищающее, и тако в мире временное сие житие

пришедше, вечный достигнем покой, и де же вашим святым умолением, да сподобимся небесного Царствия Христа Бога нашего, Ему же с Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. О преснославней Христовой праведницы, святи Богоотцы и Акимиано, предстоящие небесному престолу великого царя и вели дерзновение к нему имущие, як от преблагословенные дочери вашия, пречистые Богородицы и Преснодевы Марии, воплотитеся изволившему к вам, яко многомощным предстателям и усердным у нас молитвенникам, прибегаем мы грешни недостойные, молите благость Его, якуда отвратит от нас гнев свой, по делам нашим праведно наны движимый, и да бесчисленное прегрешение наше презрев, обратит нас на путь покаяния и на стези заповедей своих да утвердит нас. Та же молитвами вашими в мире живот наш сохраните, и во всех благих благое поспешение спросите, вся я же к животу и благочестию потребной нам от Бога дарующее, от всяких напастей и бед и напрасной смерти, предстательством вашим нас избавляющее, и от всех враг видимых и невидимых защищающее, якуда тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в мире временное сие житие пришедшее, вечный достигнем покой, и де же вашим святым умолением да сподобимся небесного Царствия Христа Бога нашего, Ему же с Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение –

бесчисленных соблазнов, безудержных свобод. Но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам, казалось, будет совсем наоборот. Но мир идет всегда путем греха и смерти, и с Богом он враждует, отродясь. И вы, друзья, ему ни в чем не верьте, свой путь вершите.

спешит, его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах,

и захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив.

чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст мать.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно. Живя для греха и для тела, как камень оно затвердело. Там гибнут все всходы.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая в смертельном бою. Как семя, умершее в персти, для жизни

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

двойных, пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим,

Блаженні непорочні, в путь ходящі в законі Господні, блаженні испытающі сведення Його, всім серцем взыщут Його, не делающі бо беззаконие в путях Його ходіша, Ти заповедал, іси заповеди Твоя сохраніте зело, дабы исправилися пути Ему и сохраніте оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презреть ими на все заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела, в часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих, в сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живи мя, сохраню словеса Твоя, открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповеди Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныне, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины из волих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Разуми меня, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко Ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоя.

Видит на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим ми слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозвела, яко на судьбу Твоя упова. И сохраню закон Твой выну век и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках. И глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся. И поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело. И воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То уме утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи имя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль приятна от грешника, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое изысках. Часть моя, еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возвратих нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи имя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим верую. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданию Твоим. Благ мне закон уст Твоих, почитай сечь злато и серебро.

Руце Твои сотворись Тимя и создасть Тимя, вразуми имя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя и

Учение мое есть, да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконно ваше намя, алже поглумлюся в заповедях Твоих, да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоши очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мали не скончаши мя на земли, аже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меня си. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твоя разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меня си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мне иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчела, вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судебы Твоих убоякся. Сотвори суд и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои, исчезости во спасение Твоей, слово правды Твоя я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидях. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Помилуй мя по суду любящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящего во дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мя есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправдание Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовши мя, заповеди Твоя, поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя и жив буду. Возвак всем сердцем моим услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвак Ти, спаси мя и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвак на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал.

далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинны, и вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнашами от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоя. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани к заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая,

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создал человека и показал его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, неже оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне след за умиление на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на меня боритель демон, ниже к своему хотению доведет меня, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай меня, Ты царствуй во мне благи и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего бытия и жития мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ниже освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святым праведным Иоакиму и Анне. Избранные от человеческого рода прародители Христовы, родшие преблагословенную Бога отроковицу, из нея же по плоти Сын Божий родися, святи праведни Бога Отцы Иоакиме и Анно, яко имущие дерзновение велико Христу Богу, и выну предстоящие престолу Его Небесному, тому прилежно молитеся от бед нам избавитеся, да выну зовем вам, радуйтеся,

ангел предстатель послан быть к вам от Бога святи и праведни Бога Отцы, Иакими и Анно, егда о бесплодии своем, ов убо в пустыне, ова же в саду своем, сетовости, к Богу молитву возносящее, и тако благовестие радостное принесе бесплотный, яко родите и мати дщерь преблагословенную, о ней же возблагословится весь род человеческий, с ним же и мы вам радостно приносим хваление. Радуйтесь, корени Давидова, светопроцветшие розги винограда животного, радуйтесь, родыши и дщерь от всех родов преблагословенную, радуйтесь, воплощегося Сына Божия, прародители всечестни, радуйтесь, таинство от века утаенного проявители всеизрядни, радуйтесь, утехи Израилевы, ближайшие по плоти сродницы, радуйся, обетованного миру Спасителя единокровней южицы, радуйтесь, святи.

Ким во храме Иерусалимским бесплодие ради от архиерея уничижено, зело опечалися, и в горести души своей я в пустыню к своим стадам удалися, и тамо со многими слезами тепли ко Господу молящися, да сподобит Его Отцем своему чаду нарещися, и тако к молитве же пост прилагаше, и в сокрушении сердца вседержителю Бога взываше.

смерти мужа своего, святая Анна, увидевши, в дому своим сидящи, горцы плакася и молящися ко Господу, да поношение бесплодие от нея отъемет, мы же таликой терпения праведных поминающие воззовем. Радуйтесь, богоизбранной Двоице, единому от Троицы Матерь по плоти продившая, радуйтесь, зиждителю вашему, родительницу непорочную преизведшие, радуйтесь, супрузи, благословении, преблагословенную в женах дочерь воспитавшие, радуйтесь, в бесплодии вашем от Господа услышании, радуйтесь, яко слезные молитвы ваши, проникоше небо и во уши Бога Израилева достигоша, радуйтесь, яко поношение ваше временное во славу вечную на небеси и на земле изменися, радуйтесь, святые праведные Бога Отцы, Якима и Анно.

и исполнен, явися ангел Господень святому Иоакиму в пустыне и речи ему, услыша Бог молитву твою, и изволи дать и тебе благодать свою. Себо жена твоя Анна зачнет, и породит тебе дочерь, о ней же всему миру будет радость. Сия рек бесплотный, повели ему ко храму Иерусалимскому паки отойти, и где же он супругу свою молящуюся обрящет, с нею же вкупе да воспоет, там о хвалебную песнь Богу Израилю.

имущие скорбь велию в сердце своем, Анна Святая, и вертоград дома своего вшедши, видя гнездо птичье на древе сооружено, птенцы малые в нем лежащие, обе моления к молениям, прилагать и подчася, да сподобит ее Господь Матерь чаду быти, и сия весь и ангел Господень глаголя, услышана есть молитва Твоя, и воздыхание Твоя предоша облаки, слезы же Твоя пред Бога в недоша, все зачнеши и родиши дщерь преблагословенную, о неже возблагословятся вся колено земная, и то и дастся спасение всему миру, наречется же имя ей Мария, таковое ангельское, всерадостное, благовещение поминающее, воспоим Бога Отцем таковая, радуйтесь, супрузи праведней, от Бога свыше предизбрании, радуйтесь во всех заповедях Господних без порока ходившие, радуйтесь в скорби вашей, времени утешения вечной получившие, радуйтесь паче чаяния вашего десницею Божию превознесении, радуйтесь, яко во смирении вашем и скорби, помяну вы, Господь, радуйтесь, яко сподобистеся прародители Сыну Божию быти, радуйтесь, святи праведни богатцы, якими и

Иоаким, праведный содержим, и о благовестии ему ангела, неумевая, обе во град Иерусалима ты иди, иди же пред враты храма святую Анну обрейте, Господа, вельми славящую, и радость ангельского явления, и о чаде проречение ему возвещающую, тем же и о своем видении супружнице благовестив, вкупе с нею возопи ко Господу.

слышавши сродницы и знамя о преславном святые Анны зачатии, Бога Израилева славляху, Анна же богомудрая, плода чрева своего на служение Богу, обрече, теплое благодарение Господи возношаше, мы же светлое всеславное зачатие Боготроковицы Марии воспевающее, то и святым родителям глаголем сице, радуйтесь радостней нам, грядущего в мир Искупителя Правозвестницы, радуйтесь присно поминаемо и чаемого Спасителя Праотцы, радуйтесь чрез дочерь, вашу благословенную Слову Божию плоть взаимодавшей, радуйтесь Бога воплощенно внука себе нарицающей, радуйтесь велией, благочестие тайной достойней служителей, радуйтесь Божие к человекам снисхождение всеизрядней посредницы, радуйтесь святей.

Благосветлую звезду, явлющую солнце правды Христа Бога, Пресвятую Богородицу, плотью родите сподобистися, и вожделенное имя Бога Отце в приясти, якими и оно всеблажении, о ия же Рождестве святем небо и земля возрадовавшися, и весь род человеческий освятися, вопия дивному во святых своих Богу Израилю.

видевшие родители, от них рошуюся Богоотроковицу Марию, зиждителеву же Матерь, яко кивоту Божию, благоговейно той послужиша, тем же и нас к вам молитвенно припадающих, не отвратитесь глаголющих, радуйтесь в Рождестве Богоотроковицы Марии, светло возликовавшие, радуйтесь видением Богоотроковицы услаждении, радуйтесь слышанием ее умилении, радуйтесь посих от Архиерея Божия благословении и ублажении, радуйтесь Агнецу непорочную в дому своем добре упасшие, радуйтесь Агнца и пастырем матери во дщери себе приемшие, радуйтесь святи праведни Бога.

Сыть чудес Божиих явистись и свети, егда обед свой Богови совершисти, и трилетнюю Боготроковицу Марию в храм Божий со славой ведости, да обитает тамо, во святая святых, о сих уба радостно Богу Отец ваших, славослови песнь воспевати, под счастися.

яко луна полная в честнем своем в храм Господень вхождении, и я же чистоте ангелы удивляхуся, и архиереи Божии Захарии приемью от рук ваших, святи Иакима и Иоанно, во внутреннее святая святых, с честью в виде, яко воистину одушевленный Божий кивот, ваше по достоянию ублажи хваленьми таковыми, радуйтеся, радость всемирную роду человеческому породившие, радуйтеся, виновницу человеческого обновления воспитавшие, радуйтеся в храм Господень кивот одушевленный Божий приведшие, радуйтеся, дочерь вашу святую, во святая святых вместившие, радуйтеся Богу, воплотитеся хотящему сродницы являющиеся, радуйтеся ангелам собеседницы бывшие, радуйтеся святи.

Я исполнив, я обет твой Богови воздав, якими приблажений, в старости доброй, святой, праведной жизни земную, о Господи, скончал еси, тем же ныне тому, и о нас сотвори молитву, да благую, мирную и непостыдную кончину получите, сподобимся, зовущей ему».

Новое и богоугодное житие во вдовстве Твоем, Анна Святая, провождала Иси у храма Божия, примитающиеся и святые преблагословены дочери Твои, сослужащие тем же яко истинную и богоугодную вдовицу, Христову же прабабу Тя восхваляем, вкупе же и мужа Твоего Бога Отца Иакима усердно чествуем и с любовью песнями таковые Вам приносим. Радуйтеся, праведницы, и же правда, яко солнце сияет вовеки. Радуйтесь ангелам, друзи, сожители святым и присней Богу. Радуйтесь, ближние небесного престола предстоятелие. Радуйтесь, дерзновение велико Христу Богу имущие. Радуйтесь, церкви на небеси торжествующие, украшение. Радуйся, церкви воинствующие, на земле доброе заступление. Радуйтесь, святые.

Ты земное совершив, святая праведная Анно, на руках прибожественные Твои дочери, Богородицы Марии, сном смертным почила Иси, и к Богу с упованием приставилась Иси, тем же святое успение Твое славище, молим Тя, о Бога Праматери Всечестная, да игдай мы сном смертным усыпать и начнем, умоли Спаса Христа, кротко душу нашу от тела отделите, и бесовские власти ее избавите, спасение же вечного нас удостоите, да зовем ему.

Весь мир христианский блажит вас по достоянию, святи и праведни Бога Отцы Иакими и Ано, и молитвенно ваше честное имена прославляет. Церковь же Христова светла память вашу празднует, и песни хвалебные вам приносит сице. Радуйтесь, светильницы, мрак душ наших, благодатно озаряющие. Радуйтесь от горних высот славы вашей к земнородным милостиво проницающие. Радуйтесь, Богородицы Мария, самолитвенницы всегдашние. Радуйтесь, Христа Бога, умилостивителие многомощнее. Радуйтесь, любовь и веру к вам, имущие от всяких бед спасающие. Радуйтесь, молитвенно на помощь вас призывающих от напрасной и наглой смерти избавляющие. Радуйтесь, святи и праведни Бога.

и лицей святых Божиих на небеси, вас, святи и праведни Бога Отцы, якими Иоанна целуют, роди же человечеси, на земли молитвенными песнями вас похваляют, и о предстательстве вашем благодарно вопиют Богу.

Благословлен достойным вам в похвале, святи прародители Христовы, обачевы, милостивы сущие, и наше убогое хваление не отвратите, но будете у нас тепли предстатели и молитвенницы ко Господу, вашими святыми молитвами скудость душ наших, восполняющие, да благодарственнее вам завеем. Радуйтесь, радости и славы вечные, вожделений нам ходатаи, радуйтесь, благ временных и вечных усердней нам пред Господем ходатаи, радуйтесь от смертоносной язвы предстательством вашим верные сохраняющие, радуйтесь, тлетворные ветры молитвами вашими разгоняющие, радуйтесь, трясение земли и бури зельных ходатайством вашим установляющие и в тишину прилагающие, радуйтесь во всяких бедах и злоключениях на помощь к нам ускоряющие, радуйтесь, святи праведни Бога Отцы Иакими и Анну.

спасение душевного желающим и осем усердно подвязающимся помощницы Блазии, святи и праведни Бога Отцы Иоакиме и Анно, явистися, ов уба иноком, ова же инокинем, хранители именуетеся, общее моление за всех, верных Богу приносящие, да всем благодарственно зовут, прославшему вас во вселении, Царю славы Христу,

ваших небесных, святи праведни Бога Отцы Иакими и Анно, сохраняйте и ограждайте нас от искушений врага дьявола, ищущего душевней погибели нашей. Вемы бо, вемы, яко много может молитва ваша пред лицем Христа Бога нашего, вашего же по плоти внука, Его же умоляйте, не пристайте у всех, с любовью вас, почитающих и вопиющих. Радуйтесь, масленно благоплодное, или милости Божией, обильно нам источающая. Радуйтесь, кипариси двое, благосенолиственни, зной страстей наших, в покой бесстрасти приводящие. Радуйтесь, висани и багряницо, из них же скине Божие, силене соорудися. Радуйтесь, горлицы единосупружни, голубицу непорочную произведшие. Радуйтесь, содочерью вашей всех царицею, вечно царствующие. Радуйтесь, в Сионе горнем, в обители я небесней светлой торжествующие. Радуйтесь, свет

Пение наших хвалебной милостивно примите, и щедрот ваших молитвенных нас не лишите. О святи прародители Христовы, Якими и Анно, аще недостойные сми грехов ради наших, вашего святаго заступления, обаче яко блазе и все щедри, суще, си нам, подадите и помозите нам покаянием очиститеся от скверны греховные, да в чистоте сердец воспоем Создателю нашему хвалебную песнь.

светоподательные два светильника, всемирную свящу возжегшие, познаем святых Бога Отец Якима Иоанну, о братии, и сиянием тех небесные славы заряями, воспоим им таковая, радуйтеся, славнейшую без сравнения Серафим, воспитати удостоившиеся, радуйтеся лучами благодати Божию сиянии, радуйтеся благоухание духовного преисполнении, радуйтеся фимиам молитв ваших о всем мире христианстве Богу приносящие, радуйтеся с Богородицею Марию и Претечею Иоанном у престола Христова выну предстоящие, радуйтеся святей праведней Бога

Благодать Божией, милость нам подати, прощение же грехов, исправление жития не спаслати, просите нам у Господа, святи Бога Отцы, якими и Ано, и не пристайте у нас пред лицем, вседержителя Бога моляще, яко стяжавшие к Нему дерзновение многое, о сем усердно к вам припадающие, яко пресных предстателей и заступников наших, просим и благоумиленно зовем всех Твоих.

поющим многомощные предстательства ваши к Богу, якими и Анно праведнее, величаем и возвеличившего вас Христа Господа, воспеваем и рожденную от вас пренепорочную Его Матерь, вам же от усердия нашего сия достодолжные похвалы приносим, радуйтесь от востока и до запада при прославлении, радуйтесь, стражи божественные, неусыпно бдящие в молитвах Богу всех верных, радуйтесь, помощь вашу благодатную всяце душе христианси подающие, радуйтесь, во благих молений и прошений благочестивых исполняющие, радуйтесь, душевных и телесных недугов презрядние и безмездные целители, радуйтесь, благ временных и вечных, всеусердней и благоприятней нам ходатаи, радуйтесь, святи и праведней Бога.

молим вас с усердием и любовью к подножию ног ваших припадающие, умолите Господа Бога, избавите нас от погибели вечные, грешникам уготованные, да милосердием Бога нашего спасаеми и вашими святыми молитвами, поспешествуеми, благодарственно воспоем Ему ангельскую песню.

молим вас с усердием и любовью к подножию ног ваших припадающие, умолите Господа Бога, избавите нас от погибели вечные, грешникам уготованные, да милосердием Бога нашего спасаеми и вашими святыми молитвами, поспешествуеми, благодарственно воспоем Ему ангельскую песнь,

молим вас с усердием и любовью к подножию ног ваших припадающие, умолите Господа Бога, избавите нас от погибели вечные, грешникам уготованные, да милосердием Бога нашего спасаеми и вашими святыми молитвами, поспешествуеми, благодарственно воспоем Ему ангельскую песнь.

Ангел предстатель послан быть к вам от Бога святи и праведни Бога Отцы, Иакими и Анно, егда о бесплодии своем, ов убо в пустыне, ова же в саду своем, сетовости, к Богу молитву возносящее, и тако благовестие радостное принесе бесплотный, яко родите имати дщерь преблагословенную, о ней же возблагословится весь род человеческий, с ним же и мы вам радостно приносим хваление. Радуйтесь, корени Давидова, светопроцветшие розги винограда животного. Радуйтесь, родыши и дщерь от всех родов преблагословенную. Радуйтесь, воплощегося Сына Божия, прародители всечестни. Радуйтесь, таинство от века утаенного проявители всеизрядни. Радуйтесь, утехи Израилевы, ближайшие по плоти сродницы. Радуйся, обетованного миру Спасителя единокровней южицы. Радуйтесь, святые.

Ранние от человеческого рода прародители Христовы, родшие преблагословенный Бога от раковицу, из нея же по плоти Сын Божий родися, святи праведни Бога Отцы Иоакими и Анно, яко имущие дерзновение велико Христу Богу, и выну предстоящие престолу Его Небесному, тому прилежно молитеся от бед нам избавитеся, да выну зовем вам, радуйтесь, святи.

Освети праведницы, Бога Отцы, Якими и Ано, молите милосердного Господа, якуда отвратит от нас гнев свой, по делам нашим праведно на недвижимый, и да бесчисленные прегрешения наши презрев, обратит нас, раб Божий их, имена. На путь покаяния и на стези заповедей своих да утвердит нас, та же молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение спросите, всяк животу и благочестию потребное нам от Бога дарующее, от всяких напастей и бед, и внезапной смерти предстательством вашим нас избавляющее, и от всех враг видимых и невидимых защищающее, и тако в мире временное сие житие пришедшее, вечный достигнем покой, и деже вашим святым умолением, да сподобимся небесного Царствия Христа Бога нашего, Ему же со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. О преснославней Христовой праведницы, святи Бога Отцы Якими и Ано, предстоящие небесному престолу великого Царя и вели дерзновение к Нему имущие, як от преблагословенные дочери ваши я, пречистые Богородицы и Преснодевы Марии, воплотитеся изволившему к вам, яко многомощным предстателем и усердным у нас молитвенникам, прибегаем мы грешни недостойные, молите благость Его, якуда отвратит от нас гнев свой, по делам нашим праведно на недвижимый, и да бесчисленное прегрешение наше презрев, обратит нас на путь покаяния и на стези заповедей своих да утвердит нас. Та же молитвами вашими в мире живот наш сохраните, и во всех благих благое поспешение спросите, вся яже к животу и благочестию потребное нам от Бога дарующее, от всяких напастей и бед и напрасной смерти, предстательством вашим нас избавляющее, и от всех враг видимых и невидимых защищающее, якуда тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в мире временное сие житие пришедшее, вечный достигнем покой, и деже вашим святым умолением да сподобимся небесного Царствия Христа Бога нашего, Ему же с Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть. Та печаль

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечном

и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

Раз, два, три, Коля, Катя и Вадим. С тем, что дням возврата нет, надобно